0: 20 килограммами взрывчатого вещества. На внешней оболочке ракеты сделана насечка, по которой во время взрыва боеприпаса внешняя оболочка разделяется на 3600 поражающих элементов.
1: 这个部分是导弹的战斗部，里面有20公斤的炸药，它的外壳有许多凹槽，一旦战斗部起爆，它的外壳将会顺着凹槽形成3600枚弹片，那它的爆破方向是这样散开的。
2: 哎，我怎么觉得比划的像爆骨变了爆破头？
3: 啥爆？人说爆炸？
0: 上课时间不许掉头地儿。
4: 现在是有问题可以问。
2: 行，这个战斗部，它的杀伤半径是多大呢？问得好，大约75米。
4: 都记住了啊，75米。哎，一万教官，我也有一个问题，这个萨姆2型导弹能打多高？23000米，高度超越世界上任何飞机的升限。这么高，那啥都漏下来了，快到要跟着。
3: Пожалуйста, скажите, чтобы меня не перебивали во время лекции.
1: 伊万教官刚才说，现在是一营学习时间，旁听学员不能提问。我再补充一句，你们不要影响一营的学习进度，这些问题都很基础，回头我会给大家再讲到的。
2: 是。
0: В нижней части расположен пусковой механизм. Система пуска ракеты очень сложная. И для того, чтобы как можно скорее ее овладеть, учиться, учиться и еще раз учиться. Чуйси, чуйси, дай чуйси.
5: Эй, вы слышали? Ивай教官 也讲了3点.
6: 武器差，武器差。依旧武器差，
5: 对对对，
6: 依旧武器差，差一宿。
5: 人说人家差一宿。
3: Разговоры.

0: Paul.
1: Ваш начальник мне сказал, что вы самые лучшие курсанты ВВС Китая. Неужели это уровень лучших курсантов ВВС Китая?
2: 一万教官刚才说，你们是中国空军的佼佼者，这不应该是你们真实的水平。报告，一万教官，我们的基础实在太差，尽管大家都非常的努力。 但还是没有达到教学要求，对不起，我请你原谅。原谅？对不起？
1: Вы здесь учитесь не для меня, а для своей страны. Если вы не обладаете специальными знаниями, вы не сможете управлять вооружением и не сможете защищать небо своей страны. На Янгахуа, Нингасян, 中国人民和你们的国家。 В этом случае вам нужно будет просить прощения у своей страны и у своего народа.
3: Иван 教官说，我们是为了我们的国家来学习的。如果我们学不会技术，我们就不能掌握这门武器，我们就没有办法保卫我们的祖国。到时候，我们要我们的人民和我们的祖国来原谅我们吗？
4: 一万教官，什么事儿了？二营的学员来了，就在楼下，他们请求参加考核。你，我这都一营负责。我跟他们解释过了，可是二营的人不走。一营已经考砸了，一万教官在里边发火呢。
5: 你还是把队伍带回吧，省得自取其辱。
6: 主任同志，请您给我们二营一次机会，我们就想检验一下近期的学习成果。
4: 基地过几天会统一的组织你们三个营考试，我们也要做到心中有数。